0: Mediodía, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas tardes. En Tarragona, noche de intensas precipitaciones, más de 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos y varias incidencias. Tres personas han resultado heridas por la caída de un muro. Una de ellas está en estado crítico. Las autoridades locales que comienzan a hacer balance de los daños que ha causado la lluvia desde Cataluña. Laura Zurriaga.
2: Rodabara registra la mayor cantidad de acumulada, hasta 267 litros, pero a Virgili, alcalde.
3: En la zona de la costa de Roda han caído más de 260 litros acumulado, es un montón de agua. Yo no lo recuerdo nunca, bajar el agua con tanta virulencia.
2: Continúa ingresada en estado crítico una persona por la caída de un muro y un centenar de evacuados de un camping se albergan en el polideportivo municipal. En el Vendrell, un centenar de jóvenes evacuados de una discoteca han pasado la noche en un colegio y se ha atendido una quincena de conductores cuyos vehículos han sido arrastrados por la riada. Kenneth Martínez, alcalde.
4: No podías tampoco ni pasar los vehículos de servicios, podían pasar porque también tenían riesgo de quedar capturados. Por tanto, ha sido un poco momentos de nerviosismo en ese sentido, ¿no?
2: Los bomberos han hecho 250 actuaciones entre Tarragona y el Baix Penedès.
0: Y volvemos a hablar de incendios en Segorbe, Castellón. El fuego ya ha quemado 633 hectáreas y mantiene desalojados a un millar de personas del municipio valenciano de Gátova, Javier Teruel.
5: De esas 633 hectáreas, una parte pertenece a la Sierra de Calderona, lo que ha obligado a desalojar a unas 1.000 personas de la localidad de Gátova. 37 vecinos han sido acogidos en el polideportivo de Vetera. Tras la reunión del CECOPI esta mañana, el director del puesto del mando avanzado, Raúl Gil, aseguraba que el objetivo es consolidar el trabajo gracias a todos los medios de los que disponen.
6: Esperar a ver cómo evoluciona, sobre todo en las horas centrales del día, para que el trabajo que estamos haciendo y con todos los medios, que son muy amplios, y sobre todo muchos medios aéreos, consolidemos el trabajo que venimos haciendo.
5: En la zona trabajan 25 medios aéreos y unos 350 efectivos de la UME, bomberos forestales y provinciales, fuerzas y cuerpos de seguridad y de Cruz Roja.
0: Y Javier, mejores noticias las que llegan desde Pinofranqueado. En Cáceres, el incendio de las Urdes que ya está estabilizado.
5: Así es, tras cuatro intensas jornadas de lucha contra las llamas, el incendio se daba por estabilizado, pero aún no está controlado. El perímetro ha alcanzado los 48 kilómetros y ha afectado más de 4.250 hectáreas. Fernando Manzano, secretario general de Emergencias de la Junta de Extremadura, asegura que las condiciones del terreno han dificultado las tareas de extinción.
7: El terreno es muy abrupto, tiene muchos picos de sierra, hay muchas lenguas que han caído hacia un lado y hacia otro de esos picos de sierra. Por tanto, la medición se hace muy, muy difícil de hacer.
5: La estabilización ha permitido que puedan volver a sus casas los vecinos desalojados de las 11 alquerías de la comarca.
0: Gracias, Javier. Y más asuntos. La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han informado este sábado de la detención de 10 integrantes de una organización criminal que estaba dedicada al narcotráfico. Se les acusa de ser, presuntamente, los responsables del ataque con armas de fuego sufrido por una patrullera de la Guardia Civil en Huelva. María Paredes.
8: Buenos días. La operación se ha saldado también con la intervención de dos narcolanchas y 5.926 kilos de hachís. Los hechos se produjeron en la noche del 17 al 18 de agosto en las costas de Huelva, cuando embarcaciones de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera iniciaron una persecución contra una semirrígida, cuyos integrantes abrieron fuego contra la patrullera. La investigación continúa abierta para esclarecer la participación de los detenidos en el ataque a los agentes y determinar las responsabilidades de los integrantes de la organización criminal.
0: Gracias, María. Un apunte del exterior. Antes de terminar, Bruselas califica de terrorismo el ataque ruso que este viernes ha dejado 16 muertos y 130 heridos en un centro comercial de la ciudad ucraniana de Kryvyi. La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaya Kallas, ha hablado de depravación absoluta en la guerra emprendida por Moscú. Javier Jiménez.
9: La jefa de la diplomacia europea ha añadido en un mensaje en redes sociales que se trata de terrorismo deliberado, acciones que, según Kallas, quieren convertir las ciudades ucranianas en lugares inhabitables. De esta manera, ha afirmado que está trabajando en la lista de sanciones contra Rusia de mayor alcance desde el inicio de la guerra en 2022. Además, los próximos días 1 y 2 de septiembre, los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea van a debatir cómo ampliar su apoyo a Ucrania, incluida la defensa aérea y antimisiles.
0: Es todo. Siguen informados en esta sintonía o en la web rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
10: Вещание на русском языке.
1: У микрофона
10: Svetlana Demidova.
11: Приветствую из Мадрида вместе с Гильермо Мальпартида, который мне помогает сегодня за пультами. Суббота, 22 августа. Спустя 3 недели после начала миграционного кризиса в Сеуте более 70 тысяч мигрантов проникло с территории Марокко в этот африканский анклав в конце июля. Вопрос об остающихся до сих пор в городе несколько тысячах человек, в том числе несовершеннолетних, остается до конца нерешенным. Через секунду продолжим короткую информационную ленту, после которой побеседуем с директором Международного фестиваля короткометражных фильмов «Луна де Кортос», который вот уже 13 лет проходит в Испании, в сельской местности, в провинции Леон. Спросим у директора Баля Феррейро, как это возможно. Международный фестиваль и сельская местность. Оставайтесь с нами. Переходим к новостям.
10: Эмиссионный Русо.
11: В Сеуте продолжается миграционный кризис, который начался 3 недели назад после массового прибытия мигрантов из Марокко. В четверг администрация города при поддержке центрального правительства освободила пляж Трамполин, где, по данным правительства, находилось около 1500 мигрантов. Их перевели во временные пункты размещения. Правительство подготовило общей сложности 1800 мест для них. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас считает, что перевод мигрантов из одного места в другое не решает проблему. Он вновь потребовал вернуть в страны происхождения всех, кто незаконно пересек границу Испании. Европейская комиссия поддерживает возвращение мигрантов, но одновременно напоминает о необходимости соблюдать законодательство и особые гарантии, предусмотренные для несовершеннолетних.
12: That there is a clear expectation that all migrants who have entered illegally to Ceuta are returned.
11: Мы интенсивно работаем как с Испанией, так и с Марокко, поскольку существует четкое ожидание, что все мигранты, незаконно въехавшие в Сеуту, будут возвращены в Марокко. Правительство в Испании со своей стороны продолжает план перевода на материковую часть страны около 500 несовершеннолетних девочек, прибывших в Сеуту без родителей. Для осуществления этого плана необходимо согласие властей Сеуты, которые выступают против перевода и требуют возвращения несовершеннолетних в Марокко.
13: Marruecos tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
11: Они должны быть возвращены своим родителям и, если нет родителей, социальным службам Марокко.
13: No existe mejor solución que el reagrupamiento familiar en Marruecos y si no, los servicios asistenciales y sociales de Marruecos.
11: Правительство Педро Санчеса настаивает, что будет действовать в соответствии с законом и всегда на стороне защиты интересов несовершеннолетних. Эль Масаис, министр по вопросам миграции.
14: Cualquier medida que se adopte siempre va a velar proteger el interés superior del menor.
11: Вопрос о том, где и под чьей опекой должны находиться несовершеннолетние и возраст всех оставшихся в Сеуте мигрантов в Марокко остается одним из самых главных предметов дискуссии между центральными властями и Сеутой. На юге Испании, в столице автономного сообщества Андалусия, Гранаде, продолжается серия землетрясений, которые начались 14 августа. По данным Национального географического института Испании, за это время зарегистрировано более 600 подземных толчков, большинство из которых были слабыми и незаметными для населения. Однако два наиболее сильных землетрясения достигли магнитуды порядка 4-8 баллов, вызвали тревогу среди жителей Гранады. В некоторых районах жители временно покидали свои дома из-за опасений новых толчков. Служба гражданской защита Андалусии уже обследовала более 600 зданий. 14 из них потребовали срочные меры безопасности. Подобные серии землетрясений характерны для юга Андалусии. Они связаны с геологической активностью в зоне соприкосновения африканской и евразийской плит. При этом ученые не могут предсказать, когда серия закончится, произойдет ли новый сильный толчок. Власти Гранады продолжают следить за ситуацией и проверять здания. И несколько новостей международной хроники короткой строкой. Июль стал самым смертоносным месяцем для мирного населения Украины с мая 2022 года. По данным ООН, за месяц погибло не менее 437 гражданских лиц. Еще 2610 человек получили ранения. Практически вдвое больше, чем в июле прошлого года. На этом фоне в ночь на четверг, 20 августа, Россия нанесла новый массированный удар по Киеву. Один из самых тяжелых за последние месяцы. 15 погибших. Польша подняла в воздух свои истребители во время российской атаки и сохраняла повышенную готовность до раннего утра. Украина продолжает наносить удары беспилотниками по российской территории, в том числе по военным энергетическим объектам. На этом фоне вновь обострилась дискуссия о проведении выборов в Украине. Бывший министр обороны Украины выступил за проведение всеобщих выборов и призвал начать подготовку к ним уже сейчас. Вопрос особенно сложный, поскольку действующий в стране режим военного положения не позволяет проводить выборы. В окружении президента Владимира Зеленского заявляют, что выборы смогут состояться только при наличии необходимых условий безопасности. опасности в момент, когда ситуация на фронте остается тяжелой и продолжаются дипломатические попытки добиться прекращения войны. От Украины к Ближнему Востоку Дональд Трамп объявил о том, что назвал экономическим днем Д масштабной операции против Ирана, направленной на перекрытие финансовых каналов, которые позволяют Тегерану поддерживать внешние экономические связи. Американский президент призвал союзников США присоединиться к этой стратегии и вновь заявил, что Вашингтон намерен не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иранский конфликт уже затрагивает и европейскую безопасность. По данным Financial Times, иранские власти рассматривают возможность ударов по американским военным объектам в Юго-Восточной Европе в случае дальнейшей эскалации. Среди возможных целей называются Болгария и Кипр. Европейская комиссия, в свою очередь, призвала стороны к сдержанности и подчеркнула, что устойчивое решение конфликта может быть достигнуто только дипломатическим путем. От европейской безопасности к ситуации в Восточной Азии. Северная Корея запустила около 10 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски произошли во время ежегодных военных учений США и Южной Кореи через день после заявления Дональда Трампа о возможной встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ином до конца года. В Пхеньяне таким образом вновь продемонстрировали военную силу, тогда как Вашингтон говорит о возможности возобновления прямого диалога. Новости из Португалии. Президент Португалии Антонио Жозе Сегуру подписал закон, запрещающий полностью закрывать лицо в общественных местах. Документ, известный как «Закон о бурках», предусматривает исключение по медицинским и профессиональным причинам. Президент заявил, что решение связано с социальной интеграцией, равенством мужчин и женщин и соображениями безопасности. И последняя новость. Всемирная организация здравоохранения объявила о предоставлении 70 тысяч доз вакцины РВБО для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. По последним данным, зарегистрировано более 5000 подтвержденных случаев заболевания. Более 2500 человек уже умерли. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, эпидемия пока далеко не взята под контроль. Конец информационной части.
1: Радио Экстерьор де Испания. Эмисион en ruso.
15: Разговор по душам на короткой волне.
1: Программу ведет Светлана Демидова.
11: Этим летом Испания стала местом, где произошло исключительное событие. Полное солнечное затмение 12 августа. И немного раньше, до затмения, Луна вновь оказалась в центре внимания. На этот раз по совершенно другой причине и тоже в Испании. Провинция Леон в течение целой недели с 25 июля по 2 августа проходил 13-й международный фестиваль короткометражного кино «Луна короткометражек» «Луна де Кортос». Уже 13 лет этот фестиваль использует кино как инструмент оживления сельской местности, объединения людей вокруг искусства кинематографа. Кроме того, в этом году почетным гостем фестиваля стала Греция, родина многих великих мифов, связанных с Луной. Простое совпадение? Кто знает. Но за этим совпадением стоит культурный проект, которому за эти годы удалось превратиться в устойчивое и уже хорошо известное событие. Сегодня мы беседуем с директором международного фестиваля короткометражного кино «Луна де Кортос», который проходит в провинции Леон, и это Баль Ферреро.
16: Buenos días, Зелена.
11: Баль, в этом году действительно кажется, будто сама Вселенная решила подыграть вашему фестивалю. Историческое затмение, фестиваль, который называется «Луна короткометражек», 13-я по счету редакция, и Греция в качестве приглашенного стороны гости. Когда вы организовывали фестиваль в этом году, вас немного не пугало такое количество мистических совпадений? Это как «Путешествие на Луну», как фильм Жорса Мельеса, потому что мы назвали наш фестиваль в честь его фильма «Путешествие на Луну». А совпадение с отменением — это просто случайность, устроенная Вселенной. Если оглянуться назад, то первый раз мы проводили фестиваль в 2014 году. Вот тогда действительно у всех у нас головокружение было, но паники нет. Баль, у тебя была совершенно четкая идея вернуть кино в сельскую местность, где оно еще 50 лет назад было точкой объединения для жителей. Проект объединил твоих друзей, единомышленников, и в итоге превратился в международный фестиваль. Когда вы начинали эту авантюру, вы могли представить, что 13 лет спустя «Луна де Кортос» будет продолжать развиваться?
16: No se planteaba llegar tan lejos. Hemos cambiado cosas como los sueños y la magia, como es el cine.
11: Нет, мы не рассчитывали зайти так далеко, но мы пошли по поводу у мечты и магии кино и в какой-то момент почувствовали, что сможем достичь Луны. Сельская местность, где мы проводим фестиваль, это среда, где раньше было много кино. Раньше во всех поселках, даже если там жило 700 или 1000 человек, всегда были кинотеатры. Но уже много лет не существует этой формулы кинозала, где зрители собирались и вместе смотрели кино, как это было когда-то. И для нас было важно почувствовать, что мы можем оживить эту культуру кино в сельской местности. Первые годы центральным поселком фестиваля был поселок Вегеиня дель Орбиго, а с 2020 года его постоянной площадкой стал поселок Его де Вега. Там живет около 1000 человек. У нас получилось. Каждое лето мы организуем эту неделю праздника кино в этом маленьком поселке. И фестивальная программа сегодня также проходит в столице и провинции, в Лионе, собирает полные залы. То мы не верим в суеверные цифры.
16: Diabólico.
11: Nosotros no creemos.
16: Supersticioso, dicen, ¿no?
11: Sí. ¿Por qué cortometraje?
16: Pues porque la misma palabra dice, es un corto.
11: ¿Por qué мы решили делать фестиваль именно короткометражных фильмов? Само слово все говорит. Это короткий формат. Он позволяет рассказать истории гораздо короче по времени, не меняя полнейшего содержания. Краткость – сестра таланта. Плюс нравится, когда за один час можно посмотреть 4 короткометражных разных фильма. Короткий метр помогает зрителю чувствовать себя комфортно, потому что все эти фильмы несут в себе очень большой социальный смысл, несмотря на то, что они короткие.
16: Я видел 700 cortos este año en dos meses de convocatoria para las secciones oficiales a concurso, ¿no?
11: 700 cortos.
17: Каждый год нам присылают на конкурс порядка 700 короткометражек. За 2 месяца отбора я лично смотрю около 700 короткометражных фильмов, и это только в Испании.
16: Los cortos que vienen de cada país invitado, en este caso Grecia, que.
17: А кроме того, к нам приходят фильмы из страны, которую приглашаем каждый год, и она становится гостем фестиваля. В этом году это была Греция. Греция в данном случае это еще и средиземноморская страна. Она во многом похожа на нас.
16: Pues mira, de 700 películas que yo veo hago una preselección yo personalmente como director del festival.
17: Из 700 фильмов мы выбираем 70. Они показываются в течение 8 дней, то есть по 10 фильмов в день. Затем все эти 70 картин смотрят как наши зрители, так и официальное жюри конкурса. У нас 4 главные секции и 4 главные группы жюри. Есть секция «Сельская местность», посвященная проблемам села. Есть секция «Игровое кино». Этих фильмов больше всего. Есть секция «Кино и женщина» по проблематике женского движения. И, наконец, секция «Страны приглашенного гостя». Таким образом, у нас 4 секции и 4 жюри. Кроме того, есть отдельная секция для кинематографистов, которые поднимают социально значимые темы. Они не входят в официальный конкурс. Туда могут попадать работы из Латинской Америки, Европы. И там у нас тоже есть отдельное жюри. Так что, видишь, работа по отбору фильмов на фестиваль очень интересная, но трудоемкая. Фестиваль организует специальную некоммерческую организацию, которую мы создали 13 лет назад. Так и называется она – «Луна де Кортос». Это группа единомышленников, работающих не за деньги. Но деньги все равно нужны, чтобы организовать фестиваль, пригласить людей и так далее. Поэтому нам необходима институциональная поддержка. И мы ее получаем со стороны муниципалитета, городка Рего де ла Вега, где проходит сам фестиваль, ну и других государственных и общественных структур. Например, провинциальной администрации провинции Лион. Кроме того, нас поддерживает бизнес, а также университеты. В этом году нас поддержал университет Лиона, а также Мадридский университет короля Хуана Карлоса в Мадриде. Да, я понимаю, Баль, и, конечно, без поддержки любителей кино вы тоже бы не смогли. Они давно стали непременными участниками вашего фестиваля. Достаточно назвать только одно имя – Мигель Перес Гарсия, его прозвище Требль.
16: Lo de Miguel Pérez Trébol siempre está con el festival desde la primera edición.
17: Он из местных, родился здесь, и про его коллекцию старинных и работающих проекторов, кинопроекторов, уже написаны сотни статей, и даже в 2011 году вышел полнометражный документальный фильм «Требль. Кино и суп из Конгрио». Да, конечно, в этом году тоже без него никуда. И его выставка кинопроекторов, которые не просто стоят в качестве экспонатов, а действительно работают, Требль их разбирает, ремонтирует, реставрирует, а детали, которых уже нигде не существует, он просто изготавливает сам. То есть его коллекция – это гораздо больше, чем просто стационарный музей кино, где стоит экспонат и не работает. Можно иметь замечательный кинопроектор, поставить его в витрину и все. А у Требля примерно 90% проекторов действительно работают, потому что он сам их восстанавливает. Установил, изготовил для них детали, которые уже невозможно найти на рынке. И это действительно нечто особенное.
16: También te quería decir que este año también hemos tenido una película de Marruecos, de un director que se llama.
17: Y еще 2 специальных момента нынешнего фестиваля. В прошлом году наш фестиваль породнился с фестивалем кино в Беркане, в Марокко. И первый раз в этом году у нас был фильм из Марокко режиссера по имени Абделахад.
16: También una historia maravillosa, que es un chico que hace cine, que es director de cine en León. pero que se dedica a dar cursos de cine en los colegios.
17: Y еще в этом году у нас прошла одна замечательная история. Есть один парень в Лионе, режиссер Паскуаль Марин Марина. Он проводит школу в занятиях по кино, и дети сами снимают короткометражные фильмы, выступают в роли режиссеров, актеров, операторов. И в этом году ребята сами сняли 16 короткометражек, и эти фильмы были показаны у нас на фестивале. И самое интересное, Баль, то, что еще до фестиваля вы начали сотрудничать с этим парнем из Лиона, с Паскуалем Марина и его курсами для детей и подростков и «Махина Леон», чтобы дать возможность показать зрителям фильмы, которые снимают дети и подростки. И даже провели кинематографический мастер-класс. Там участники сами сняли короткометражный фильм, который потом был показан на фестивале. Это стало одним из самых больших успехов вашего года.
16: Este año, dentro de los 8 días, semana del festival, los últimos días, pues vienen los directores, actrices, actores, productores que son premiados, que se encuentran con un público.
17: 13-й по счету фестиваль этого года, 8 дней по вечерам в Веганилье де Орбега мы устраивали показы короткометражек, которые участвуют в официальном конкурсе. Приезжали смотреть со всей округи. Церемония закрытия награждения в последние 2 дня фестиваля. И приезжают режиссеры, актеры, актрисы, продюсеры. То есть все те, кто были награждены. В этом году было 9 основных наград, плюс еще 15 специальные призы и упоминания. И на церемонии завершения все участники, получившие призы, встречались со зрителями. У нас проходит замечательная церемония награждения. Есть специальный ведущий. Мы вовлекаем зрителей во все происходящее, примерно как это делается на всех крупных международных фестивалях. И это очень приятная и волнующая церемония. На ней выходят победители, им вручают призы. Они говорят короткие ответные речи. Народ слушает, хлопает. После церемонии небольшой банкет для всех и последняя проекция фильмов-призеров.
16: Involucramos a la gente, al espectador, en todo lo que es un entramado cinematográfico, como puede ser cualquier otro festival de otras dimensiones. Claro. Internacionales y en ciudades más potentes. Ojalá ha nacido algún festival más rural en España desde que estamos nosotros, pero yo creo que fue el primer...
17: Наш фестиваль был первый, который мы организовали, вот такого плана, организовали именно в сельской местности. Это уникальный фестиваль. Возможно, уже есть какие-то новые фестивали в сельской местности, но я думаю, что мы были первыми. Остаемся одним из немногих фестивалей, который изначально создавался как сельский кинофестиваль и при этом обладает потенциалом представлять прекрасное испанское и международное кино, благодаря отбору фильмов в официальной конкурсной программе и специальным секциям.
16: И tener un cine estupendo, nacional, internacional, con la selección de películas de la sección oficial, con secciones especiales. Y bueno, pues ya te digo que a lo largo de una semana de 8 días ven 70 proyecciones.
17: Как я уже сказал, за 8 фестивальных дней у нас проходит около 70 кинопоказов, а кроме того, есть различные параллельные культурные мероприятия.
16: Espectacular, pero tenemos a lo largo del festival de los 8 días unos 1500 espectadores. Bueno, yo creo que sí, hay gente que dice que es poco. A ver, yo me gusta
17: y у нас есть замечательная публика, которая нас всегда поддерживает. Баль, каждый год вы создаете для фестиваля изумительные плакаты, и их уже 13. И это не просто афиша, это часть визуального образа вашего фестиваля. И в этом году плакат 18-го фестиваля, который создала Ракель Мартинес-Родригес, посвящен программе «Артемис-2. Современные лунные миссии». Получается, что Луна сопровождает фестиваль не только в его названии, но и в его визуальном языке. От фантастического путешествия Жоржа Мельеса к Луне до реального возвращения человека к ее исследованию.
16: Diseñadoras y diseñadores de grafismo, de ilustración. Yo creo que trabajamos mucho que el cartel sea atractivo. De alguna forma a la gente le gustan los carteles que hacemos.
17: Я рад, что тебе нравится. Для нас плакат — это очень важная часть фестиваля. Это фактически лицо фестиваля. Над плакатами работают дизайнеры, художники, специалисты по графике. Например, в 13-м издании дизайн сделал Алекс Ферреро, используя фотографию Ричарда Леманса в 12-м издании. Мы стараемся, чтобы каждый плакат был творческой работой, чтобы людям хотелось его увидеть. А рядом с современными плакатами у нас есть совершенно другие и очень важные старые плакаты из коллекции Требуля. Это плакаты, которые когда-то висели в местных и региональных кинотеатрах, и эти кинотеатры десятилетия назад закрылись. Требуль сохранил их и привел в порядок. Это часть истории кино в наших селах. Память о той культуре кино, которую мы сегодня пытаемся вернуть. Небольшая, но очень творческая выставка, и мы продолжаем двигаться вперед.
16: Y después tenemos un equipo, pues sí, el creativo reducido, pero lo estamos sacando adelante. Yo trabajo enormemente por este festival y la gente que está nominado hacen que esto salga adelante y que siga para siempre. Tenemos a lo largo del festival de los 8 días unos 1500.
17: Да, я тебе говорила о публике, щедрая публика. Мы находимся в сельской местности. Здесь не такое количество жителей, которое позволило бы рассчитывать на огромную миллионную аудиторию. За 8 фестивальных дней у нас бывает около 2000 человек каждый день. Есть люди, которые говорят, что это мало.
16: Gente que dice que es poco. A ver, yo me gustaría tener muchísimo. Es una cosa ahí pendiente que me gustaría llenarlo de personas que aman el cine, que les gusta la cultura del cine.
17: И мне, конечно, бы хотелось иметь гораздо больше зрителей. Это одна из тех задач, которая у меня остается. Мне хотелось, но учитывая регион, в котором мы находимся, я не могу жаловаться.
16: Pero no me puedo quejar teniendo en cuenta en la zona que estamos.
18: Actualidad, cultura, entretenimiento. Radio Exterior de España. Porque te gusta estar bien informado.
17: Знаешь, короткометражное кино сильно изменилось.
16: Cambiado mucho el cortometraje. Es gente joven quien rueda estas películas.
17: Это фильмы сейчас снимают прежде всего молодые люди.
16: Los cambios más sustanciales es la forma de contar las historias, que es al mismo tiempo todo lo que impregna la actualidad que vivimos la sociedad.
17: И самые существенные изменения связаны с этим способом молодых рассказывать истории, которые отражают все, чем наполнена наша современная жизнь. Например, о том, как выселяют людей из жилья за долги, или проблемы миграции, или проблемы мафии, сексуальной эксплуатации. Молодые всегда поднимают самые больные вопросы. Конечно, есть и комедии, игровые короткометражки, другие истории, но главное – это социальные короткометражки. Он, да. Короткий метр очень изменился. Если сравнить то, что было, когда мы начинали в 2014 году, с тем, что происходит сейчас, даже не знаю, что сказать. Я уже говорил тебе о количестве короткометражек. Это просто изумительно. Хорошо, Баль, а если оглянуться назад после этих 13 выпусков, что изменилось больше? Сам фестиваль Луна де Кордос или ты, как директор фестиваля?
16: Hemos cambiado los dos.
17: Perfecto.
16: Yo soy más viejo y el festival más joven. Sí, es más actual. Nosotros vamos con el ritmo, ¿no? Con el ritmo que lleva las personas que hacen películas.
17: Изменились мы оба. Я стал старше, фестиваль моложе. Да, он становится все более современным. Мы движемся в ритме, в котором живут люди, которые снимают фильмы. Мы полностью находимся в современной деятельности. Большинство фильмов, которые проходят через Луна де Кордос, участвуют в отборе, например, главной кинопремии Испании Гоя и на очень важных национальных международных фестивалях.
16: Фестивалях супер импортантных национальных и интернациональных.
17: А если говорить о том, что я чувствую, оглядываясь назад, то самое приятное это то, что нам удалось пережить все обстоятельства и продолжить работу. И в рамках фестиваля у нас теперь есть программа в театре университета Лиона. В течение года мы проводим там 3 показа. Один посвящен кино о женщинах, другой сельской тематике, третий игровому кино. И зал в Лионе, в громадной нашей провинции, всегда полон. Люди приходят смотреть Луна де Кордос в Лионе. Это действительно приносит огромное удовлетворение. И у фестиваля есть душа. Именно поэтому мы его и поддерживаем. Мы полны души.

поэт был арестован в Гранаде 18 августа 1936 года и расстрелян в окрестностях города. Пор Рохо и пор Омосексуаль за свои красные взгляды, за то, что он был гомосексуалом. Труп скинут в общую могилу, которую до сих пор не нашли. Ему было всего 38 лет, а Лорке написаны сотни тысяч страниц. И все равно писатели и исследователи разных поколений во всем мире продолжают находить новые пути к жизни и творчеству гениального андалузского испанского поэта. Если я умру, оставьте балкон открытым. Мальчик ест апельсины. Из моего балкона я вижу его. Жнец жнет пшеницу. Жнец жнет пшеницу. С моего балкона я чувствую его. Если я умру, оставьте балкон открытым. До новых встреч, друзья. Оставляем балкон открытым для Рорки и берегите себя.

0: Radio Exterior de España.
1: Вещание на русском языке.
0: У микрофона Светлана Демидова.
2: Приветствую из Мадрида вместе с Гильермо Мальпартида, который мне помогает сегодня за пультами. Суббота, 22 августа. Спустя 3 недели после начала миграционного кризиса в Сеуте более 70 тысяч мигрантов проникло с территории Марокко в этот африканский анклав в конце июля. Вопрос об остающихся до сих пор в городе несколько тысячах человек, в том числе несовершеннолетних, остается до конца нерешенным. Через секунду продолжим короткую информационную ленту, после которой побеседуем с директором Международного фестиваля короткометражных фильмов «Луна де Кортос», который вот уже 13 лет проходит в Испании, в сельской местности, в провинции Леон. Спросим у директора Баля Феррейро, как это возможно. Международный фестиваль и сельская местность. Оставайтесь с нами. Переходим к новостям.
0: Эмиссионный русок.
2: В Сеуте продолжается миграционный кризис, который начался 3 недели назад после массового прибытия мигрантов из Марокко. В четверг администрация города при поддержке центрального правительства освободила пляж Трамполин, где, по данным правительства, находилось около 1500 мигрантов. Их перевели во временные пункты размещения. Правительство подготовило общей сложности 1800 мест для них. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас считает, что перевод мигрантов из одного места в другое не решает проблему. Вновь потребовал вернуть страны происхождения всех, кто незаконно пересек границу Испании. Европейская комиссия поддерживает возвращение мигрантов, но одновременно напоминает о необходимости соблюдать законодательство и особые гарантии, предусмотренные для несовершеннолетних.
3: That there is a clear expectation that all migrants who have entered illegally to Ceuta are returned.
2: Мы интенсивно работаем как из Испании, так и с Марокко, поскольку существует четкое ожидание, что все мигранты, незаконно въехавшие в Сеуту, будут возвращены в Марокко. Правительство в Испании со своей стороны продолжает план перевода на материковую часть страны около 500 несовершеннолетних девочек, прибывших в Сеуту без родителей. Для осуществления этого плана необходимо согласие властей Сеуты, которые выступают против перевода и требуют возвращения несовершеннолетних в Марокко. Они должны быть возвращены своим родителям и, если нет родителей, социальным службам Марокко.
4: No existe mejor solución que el reagrupamiento familiar en Marruecos. Y si no, los servicios asistenciales y sociales de Marruecos.
2: Правительство Педро Санчеса настаивает, что будет действовать в соответствии с законом и всегда на стороне защиты интересов несовершеннолетних. Эль Масаис, министр по вопросам миграции.
5: Cualquier medida que se adopte siempre va a velar proteger el interés superior del menor.
2: Вопрос о том, где и под чьей опекой должны находиться несовершеннолетние, и возраст всех оставшихся в Сеуте мигрантов в Марокко остается одним из самых главных предметов дискуссии между центральными властями и Сеутой. На юге Испании, в столице автономного сообщества Андалусия, Гранаде, продолжается серия землетрясений, которые начались 14 августа. По данным Национального географического института Испании, за это время зарегистрировано более 600 подземных толчков, большинство из которых были слабыми и незаметными для населения. Однако два наиболее сильных землетрясения достигли магнитуды порядка 4-8 баллов, вызвали тревогу среди жителей Гранады. В некоторых районах жители временно покидали свои дома из-за опасений новых толчков. Служба гражданства Гражданская защита Андалусии уже обследовала более 600 зданий. 14 из них потребовали срочные меры безопасности. Подобные серии землетрясений характерны для юга Андалусии. Они связаны с геологической активностью в зоне соприкосновения африканской и евразийской плит. При этом ученые не могут предсказать, когда серия закончится, произойдет ли новый сильный толчок. Власти Гранады продолжают следить за ситуацией и проверять здания. И несколько новостей международной хроники короткой строкой. Июль стал самым смертоносным месяцем для мирного населения Украины с мая 2022 года. По данным ООН, за месяц погибло не менее 437 гражданских лиц. Еще 2610 человек получили ранения. Практически вдвое больше, чем в июле прошлого года. На этом фоне в ночь на четверг, 20 августа, Россия нанесла новый массированный удар по Киеву. Один из самых тяжелых за последние месяцы. 15 погибших. Польша подняла в воздух свои истребители во время время российской атаки сохраняла повышенную готовность до раннего утра. Украина продолжает наносить удары беспилотниками по российской территории, в том числе и по военным энергетическим объектам. На этом фоне вновь обострилась дискуссия о проведении выборов в Украине. Бывший министр обороны Украины выступил за проведение всеобщих выборов и призвал начать подготовку к ним уже сейчас. Вопрос особенно сложный, поскольку действующий в стране режим военного положения не позволяет проводить выборы. В окружении президента Владимира Зеленского заявляют, что выборы смогут состояться только при наличии необходимых условий безопасности. Это в момент, когда ситуация на фронте остается тяжелой и продолжаются дипломатические попытки добиться прекращения войны. От Украины к Ближнему Востоку Дональд Трамп объявил о том, что назвал экономическим днем Д масштабной операции против Ирана, направленной на перекрытие финансовых каналов, которые позволяют Тегерану поддерживать внешние экономические связи. Американский президент призвал союзников США присоединиться к этой стратегии и вновь заявил, что Вашингтон намерен не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иранский конфликт уже затрагивает и европейскую безопасность. По данным Financial Times, иранские власти рассматривают возможность ударов по американским военным объектам в Юго-Восточной Европе в случае дальнейшей эскалации. Среди возможных целей называются Болгария и Кипр. Европейская комиссия, в свою очередь, призвала стороны к сдержанности и подчеркнула, что устойчивое решение конфликта может быть достигнуто только дипломатическим путем. От европейской безопасности к ситуации в Восточной Азии. Северная Корея запустила около 10 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски произошли во время ежегодных военных учений США и Южной Кореи через день после заявления Дональда Трампа о возможной встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ином до конца года. Пхеньяне таким образом вновь продемонстрировали военную силу, тогда как Вашингтон говорит о возможности возобновления прямого диалога. Новости из Португалии. Президент Португалии Антонио Жозе Сегуру подписал закон, запрещающий полностью закрывать лицо в общественных местах. Документ, известный как «Закон о бурках», предусматривает исключения по медицинским и профессиональным причинам. Президент заявил, что решение связано с социальной интеграцией, равенством мужчин и женщин и соображениями безопасности. И последняя новость. Всемирная организация здравоохранения объявила о предоставлении 70 тысяч доз вакцины РВБО для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. По последним данным, зарегистрировано более 5000 подтвержденных случаев заболевания. Более 2500 человек уже умерли. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, эпидемия пока далеко не взята под контроль. Конец информационной части.
0: Радио Экстерьор де Испания. Эмисион en ruso.
1: Разговор по душам на короткой волне.
0: Программу ведет Светлана Демидова.
2: Этим летом Испания стала местом, где произошло исключительное событие. Полное солнечное затмение 12 августа. И немного раньше, до затмения, Луна вновь оказалась в центре внимания. На этот раз по совершенно другой причине и тоже в Испании. Провинция Леон в течение целой недели с 25 июля по 2 августа проходил 13-й международный фестиваль короткометражного кино «Луна короткометражек» «Луна де Кортос». Уже 13 лет этот фестиваль использует кино как инструмент оживления сельской местности, объединение людей вокруг искусства кинематографа. Кроме того, в этом году почетным гостем фестиваля стала Греция, родина многих великих мифов, связанных с Луной. Простое совпадение? Кто знает. Но за этим совпадением стоит культурный проект, которому за эти годы удалось превратиться в устойчивое и уже хорошо известное событие. Сегодня мы беседуем с директором международного фестиваля короткометражного кино «Луна де Кортос», который проходит в провинции Леон, и это Баль Ферреро.
6: Buenos días, Зелена.
2: Баль, в этом году действительно кажется, будто сама вселенная решила подыграть вашему фестивалю. Историческое затмение, фестиваль, который называется «Луна короткометражек», 13-я по счету редакция, и Греция в качестве приглашенной стороны гости. Когда вы организовывали фестиваль в этом году, вас немного не пугало такое количество мистических совпадений?
6: Pues, es como el viaje a la luna.
2: Это как «Путешествие на Луну», как фильм Жорса Мельеса, потому что мы назвали наш фестиваль в честь его фильма «Путешествие на Луну». А совпадение с затмением — это просто случайность, устроенная Вселенной. Если оглянуться назад, то первый раз мы проводили фестиваль в 2014 году. Вот тогда действительно у всех у нас головокружение было, но паники нет. Баль, у тебя была совершенно четкая идея вернуть кино в сельскую местность, где оно еще 50 лет назад было точкой объединения для жителей. Проект объединил твоих друзей, единомышленников и витов. итоге превратился в международный фестиваль. Когда вы начинали эту авантюру, вы могли представить, что 13 лет спустя Luna de Cortos будет продолжать развиваться?
6: No se planteaba llegar tan lejos. Hemos cambiado cosas como los sueños y la magia, como es el cine.
2: Нет, мы не рассчитывали зайти так далеко, но мы пошли по поводу у мечты и магии кино и в какой-то момент почувствовали, что сможем достичь Луны. Сельская местность, где мы проводим фестиваль, это среда, где раньше было много кино. Раньше во всех поселках, даже если там жило 700 или 1000 человек, всегда были кинотеатры. Но уже много лет не существует этой формулы кинозала, где зрители собирались и вместе смотрели кино, как это было когда-то. И для нас было важно почувствовать, что мы можем оживить эту культуру кино в сельской местности. Первые годы центральным поселком фестиваля был поселок Вегеиня дель Орбиго, а с 2020 года его постоянной площадкой стал поселок Его де Вега. Там живет около 1000 человек. У нас получилось. Каждое лето мы организуем эту неделю праздника кино в этом маленьком поселке. И фестивальная программа сегодня также проходит в столице и провинции, в Лионе, собирает полные залы. То мы не верим в суеверные цифры. Nosotros no creemos.
6: Суперсильвезо, dicen, ¿no?
2: ¿Por qué cortometraje?
6: Pues porque la misma palabra dice, es un corto.
2: Почему мы решили делать фестиваль именно короткометражных фильмов? Само слово все говорит. Это короткий формат. Он позволяет рассказать истории гораздо короче по времени, не меняя полнейшего содержания. Краткость – сестра таланта. Плюс нравится, когда за один час можно посмотреть 4 короткометражных разных фильма. Короткий метр помогает зрителю чувствовать себя комфортно, потому что все эти фильмы несут в себе очень большой социальный смысл, несмотря на то, что они короткие.
6: 700
2: cortos? Каждый год нам присылают на конкурс порядка 700 короткометражек. За 2 месяца отбора я лично смотрю около 700 короткометражных фильмов. И это только в Испании. А кроме того, к нам приходят фильмы из страны, которую приглашаем каждый год, и она становится гостем фестиваля. В этом году это была Греция. Греция в данном случае это еще и средиземноморская страна. Она во многом похожа на нас. Из 700 фильмов мы выбираем 70. Они показываются в течение 8 дней, то есть по 10 фильмов в день. Затем все эти 70 картин смотрят как наши зрители, так и официальное жюри конкурса. У нас 4 главные секции и 4 главные группы жюри. Есть секция «Сельская местность», посвященная проблемам села, есть секция «Игровое кино», этих фильмов больше всего. Есть секция «Кино и женщина» по проблематике женского движения. И, наконец, секция «Страны приглашенного гостя». Таким образом, у нас 4 секции и 4 жюри. Кроме того, есть отдельная секция для кинематографистов, которые поднимают социально значимые темы. Они не входят в официальный конкурс. Туда могут попадать работы из Латинской Америки, Европы. И там у нас тоже есть отдельное жюри. Так что, видишь, работа по отбору фильмов на фестиваль очень интересная, но трудоемкая. Фестиваль организует специальную некоммерческую организацию, которую мы создали 13 лет назад. Так и называется она – Luna de Cortos. Это группа единомышленников, работающих не за деньги. Но деньги все равно нужны, чтобы организовать фестиваль, пригласить людей и так далее. Поэтому нам необходима институциональная поддержка. И мы ее получаем со стороны муниципалитета, городка Рего де ла Вега, где проходит сам фестиваль, ну и других государственных и общественных структур, например, провинциальной администрации провинции Лион. Кроме того, нас поддерживает бизнес, а также университеты. В этом году нас поддержал университет Лиона, а также Мадридский университет короля Хуана Карлоса в Мадриде. Да, я понимаю, Баль, и, конечно, без поддержки любителей кино вы тоже бы не смогли. Они давно стали непременными участниками вашего фестиваля. Достаточно назвать только одно имя – Мигель Перес Гарсия. Его прозвище Требль.
6: Lo de Miguel Pérez Trébol siempre está con el festival desde la primera edición.
2: Он из местных, родился здесь. И про его коллекцию старинных и работающих проекторов, кинопроекторов, уже написаны сотни статей, и даже в 2011 году вышел полнометражный документальный фильм «Требль. Кино и и суп из Конгрио». Да, конечно, в этом году тоже без него никуда. И его выставка кинопроекторов, которые не просто стоят в качестве экспонатов, а действительно работают, Требль их разбирает, ремонтирует, реставрирует, а детали, которых уже нигде не существует, он просто изготавливает сам. То есть его коллекция – это гораздо больше, чем просто стационарный музей кино, где стоит экспонат и не работает. Можно иметь замечательный кинопроектор, поставить его в витрину и все. А у Требля примерно 90% проекторов действительно работают, потому что он сам их установил, изготовил для них детали, которые уже невозможно найти на рынке. И это действительно нечто особенное.
6: También te quería decir que este año también hemos tenido una película de Marruecos, de un director que se llama...
2: Y еще два специальных момента нынешнего фестиваля. В прошлом году наш фестиваль породнился с фестивалем кино в Беркане, в Марокко. И первый раз в этом году у нас был фильм из Марокко, режиссера по имени Абдель-Ахад.
6: También una historia maravillosa, que es un chico que hace cine, que es director de cine en León. Pero que se dedica a dar cursos de cine en los colegios.
2: Y еще в этом году у нас прошла одна замечательная история. Есть один парень в Лионе, режиссер Паскуаль Марин Марина. Он проводит в школах занятиях по кино. И дети сами снимают короткометражные фильмы. Выступают в роли режиссеров, актеров, операторов. И в этом году ребята сами сняли 16 короткометражек. И эти фильмы были показаны у нас на фестивале. И самое интересное, Баль, то, что еще до фестиваля вы начали сотрудничать с этим парнем из Лиона, с Паскуалем Марина и его курсами для детей и подростков и Махина Леон, чтобы дать возможность показать зрителям фильмы, которые снимают дети и подростки. И даже провели кинематографический мастер-класс. Там участники сами сняли короткометражный фильм, который потом был показан на фестивале. Это стало одним из самых больших успехов вашего года.
6: Este año, dentro de los 8 días semana del festival, los últimos días, pues vienen los directores, actrices, actores, productores que son premiados, que se encuentran
2: 13-й по счету фестиваль этого года. 8 дней по вечерам в Веганилье и Де Орбега мы устраивали показы короткометражек, которые участвуют в официальном конкурсе. Приезжали смотреть со всей округи. Церемония закрытия награждения в последние 2 дня фестиваля. И приезжают режиссеры, актеры, актрисы, продюсеры. То есть все те, кто были награждены. В этом году было 9 основных наград, плюс еще 15 специальные призы и упоминания. И на церемонии завершения все участники, получившие призы, встречались со зрителями. У нас проходит замечательная церемония награждения, есть специальный ведущий, мы вовлекаем зрителей во все происходящее, примерно как это делается на всех крупных международных фестивалях. И это очень приятная и волнующая церемония. На ней выходят победители, им вручают призы, они говорят короткие ответные речи, народ слушает, хлопает. После церемонии небольшой банкет для всех и последняя проекция фильмов-призеров.
6: Involucramos a la gente, al espectador, en todo lo que es un entramado cinematográfico como puede ser cualquier otro festival de otras dimensiones claro. internacionales y entidades más potentes. Ojalá ha nacido algún festival más rural en España desde que estamos nosotros, pero yo creo que fue el primer...
2: Наш фестиваль был первый, который мы организовали, вот такого плана организовали именно в сельской местности. Это уникальный фестиваль. Возможно, уже есть какие-то новые фестивали в сельской местности, но я думаю, что мы были первыми. Остаемся одними из немногих фестивалей, которые изначально создавался как сельский кинофестиваль и при этом обладает потенциалом представлять прекрасное испанское и международное кино благодаря отбору фильмов в официальной конкурсной программе и специальным секциям.
6: И tener un cine estupendo nacional, internacional, con la selección de películas de la sección oficial, con secciones especiales y bueno, pues ya te digo que a lo largo de una semana de 8 días ven 70 proyecciones y tenemos actividades paralelas.
2: Как я уже сказал, за 8 фестивальных дней у нас проходит около 70 кинопоказов, а кроме того есть различные параллельные культурные мероприятия.
6: Espectacular, pero tenemos a lo largo del festival de los 8 días unos 1500 espectadores. Bueno, yo creo que sí. Hay gente que dice que es poco. A ver, yo me gusta.
2: Y у нас есть замечательная публика, которая нас всегда поддерживает. Баль, каждый год вы создаете для фестиваля изумительные плакаты, и их уже 13. И это не просто афиша, это часть визуального образа вашего фестиваля. И в этом году плакат 18-го фестиваля, который создала Ракель Мартинес-Родригес, посвящен программе «Артемис-2. Современные лунные миссии». Получается, что Луна сопровождает фестиваль не только в его названии, но и в его визуальном языке. От фантастического путешествия Жоржа Мельеса к Луне до реального возвращения человека к ее исследованию.
6: Diseñadoras y diseñadores de grafismo, de ilustración. Yo creo que trabajamos mucho que el cartel sea atractivo. De alguna forma a la gente le gustan los carteles que hacemos.
2: Я рад, что тебе нравится. Для нас плакат это очень важная часть фестиваля. Это фактически лицо фестиваля. Над плакатами работают дизайнеры, художники, специалисты по графике. Например, в 13-м издании дизайн сделал Алекс Ферреро, используя фотографию Ричарда Леманса в 12-м издании. Мы стараемся, чтобы каждый плакат был творческой работой, чтобы людям хотелось его увидеть. А рядом современные современными плакатами. У нас есть совершенно другие и очень важные старые плакаты из коллекции Требуля. Это плакаты, которые когда-то висели в местных и региональных кинотеатрах. И эти кинотеатры десятилетия назад закрылись. Требуль сохранил их и привел в порядок. Это часть истории кино в наших селах. Память о той культуре кино, которую мы сегодня пытаемся вернуть. Небольшая, но очень творческая выставка. И мы продолжаем двигаться вперед.
6: Y después tenemos el equipo, pues sí, el creativo reducido, pero lo estamos sacando adelante. Yo trabajo enormemente por este festival y la gente que está a mi lado hacen que esto salga adelante y que siga para siempre.
2: Да, я тебе говорила о публике, щедрая публика. Мы находимся в сельской местности. Здесь не такое количество жителей, которое позволило бы рассчитывать на огромную миллионную аудиторию. За 8 фестивальных дней у нас бывает около 2000 человек каждый день. Есть люди, которые говорят, что это мало.
6: Una cosa ahí pendiente que me gustaría llenarlo de personas que aman el cine, que les gusta la cultura del cine.
2: И мне, конечно, бы хотелось иметь гораздо больше зрителей. Это одна из тех задач, которая у меня остается. Мне хотелось, но учитывая регион, в котором мы находимся, я не могу жаловаться.
6: Pero no me puedo quejar teniendo en cuenta en la zona en la que estamos.
7: Actualidad, cultura, entretenimiento. Radio Exterior de España. Porque te gusta estar bien informado.
2: И знаешь, короткометражное кино сильно изменилось. Это фильмы сейчас снимают прежде всего молодые люди.
6: Los cambios más sustanciales es la forma de contar las historias, que es al mismo tiempo todo lo que impregna la actualidad que vivimos la sociedad.
2: И самые существенные изменения связаны с этим способом молодых рассказывать истории, которые отражают все, чем наполнена наша современная жизнь. Например, о том, как выселяют людей из жилья за долги, или проблемы миграции, или проблемы мафии, сексуальной эксплуатации. Молодые всегда поднимают самые больные вопросы. Конечно, есть и комедии, игровые короткометражки, другие истории, но главное – это социальные короткометражки. Короткий метр очень изменился. Если сравнить то, что было, когда мы начинали в 2014 году, с тем, что происходит сейчас, даже не знаю, что сказать. Я уже говорил тебе о количестве короткометражек. Это просто изумительно. Хорошо, Баль, а если оглянуться назад после этих 13 выпусков, что изменилось больше? Сам фестиваль Луна де Кортес или ты, как директор фестиваля?
6: Hemos cambiado los dos.
2: Perfecto.
6: Yo soy más viejo y el festival más joven. Sí, es más actual. Nosotros vamos con el ritmo, ¿no? Con el ritmo que lleva las personas que hacen películas.
2: Изменились мы оба. Я стал старше, а фестиваль моложе. Да, он становится все более современным. Мы движемся в ритме, в котором живут люди, которые снимают фильмы. Мы полностью находимся в современной действительности. Большинство фильмов, которые проходят через Луна де Кортес, участвуют в отборе, например, главной кинопремии Испании Гоя и на очень важных национальных международных фестивалях.
6: Es que la mayoría de ellas están los Goya. Фестивалей суперимпортантес национальных и интернациональных.
2: А если говорить о том, что я чувствую, оглядываясь назад, то самое приятное – это то, что нам удалось пережить все обстоятельства и продолжить работу. И в рамках фестиваля у нас теперь есть программа в театре университета Лиона. В течение года мы проводим там 3 показа. Один посвящен кино о женщинах, другой – сельской тематике, третий – игровому кино. И зал в Лионе, в громадной нашей провинции, всегда полон. Люди приходят смотреть «Луна де Кортес» в Лионе. Это действительно приносит огромное удовлетворение. И у фестиваля есть душа. Именно поэтому мы его поддерживаем. Мы полны души. Val Ferrero, muchísimas gracias por encontrar el tiempo a responder nuestras preguntas a Radio Exterior de España, Emisión Ruso.
6: Muchas gracias a ti, Svetlana, y por supuesto que el festival tiene alma, ¿eh? por eso lo soportamos. Estamos llenos de alma.
2: Nos vemos el próximo.
6: En la 14 edición, sí, estás invitada.
2: Muchísimas gracias. Наш выпуск подходит к концу. В этом году исполняется 90 лет со дня смерти самого универсального из уроженцев Гранады. Федерико Гарсиа Лорка. Поэт был арестован в Гранаде 18 августа 1936 года и расстрелян в окрестностях города. Пор Рохо и пор Омосексуаль. За свои красные взгляды, за то, что он был гомосексуалом. Труп скинут в общую могилу, которую до сих пор не нашли. Ему было всего 38 лет, а Лорке написаны сотни тысяч страниц. И все равно писатели исследовали разных многих поколений во всем мире продолжают находить новые пути к жизни и творчеству гениального андалузского испанского поэта. «Если я умру, оставьте балкон открытым. Мальчик ест апельсины. Из моего балкона я вижу его. Жнец жнет пшеницу. Жнец жнет пшеницу. С моего балкона я чувствую его. Если я умру, оставьте балкон открытым». До новых встреч, друзья. Оставляем балкон открытым для Рорки и берегите себя.